Бичу твоя сена, сена твоя сена, сена твоя сердца, сена твоя пса. Не мой лучший сад, не мой лучший сад, не мой лучший сад, не мой лучший сад, не мой лучший сад.